0: вот выпили самогон.
1: Нахати араки дагилевиат.
0: Так вот это хуже в раз 200.
1: О, раз жеру аресия. Плюс ещё намаз даматабули.
0: Рагат. Какой-то
1: отвратительный. Сази згаригемо.
0: Что это там со скорпионом?
1: Эс ра арис.
0: Ну вот вот
1: Мориал сачер.
0: Со скорпионом какой-то травы.
1: Вот ещё Мориалтан ერთად рагат балахи да чхиребия, бинзури гаугеброба.
0: Каких-то больше. Сашинелеба. Моя оценка за
1: эти балиани системы тушева фасепт.
0: Во.
1: Мас ორი кула ეკუთვნის. Моди гвали гасинже.
0: Да,
1: схи.
0: Ещё по.
1: Иде зале.
0: А,
1: мимис хам.
0: Пахнет каким-то мёдом.
1: Каплесуниус.
0: Мёдом
1: сладким. Каплес квилеулис да мценареების.
0: Ну. Будем пробовать.
1: Карги, а мы сейчас гавсинджа.
0: Фу, господи боже.
1: Мерто чему?
0: Дайте что-то.
1: Раме момецит.
0: Иван.
1: Иван.
0: Миша забыл.
1: Банани момитане.
0: Я не чувствую.
1: Энис.
0: Левую щеку.
1: Марцхенем харес вер гузнап.
0: Что это за банан?
1: Эс ра банания.